Давадан селпуйза свагисмадан мокчот пе покун саран трапал тегал вичаран галмала тилклалатан дое тоти бастра капатан де жанас брахман кармам сапхо кандичо кармам